0: Somos una radio de clásicos. Somos Continente. Continente.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».